твой приятель старый. Пелай за задний путь, чисть полахко через целый наш град.